Ты будешь другим. Да подожди, беги. Но сейчас мир забудет. Сейчас я